Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: УФМ 107.9 FM.

Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там

Самарский радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Президент России поручил запустить во всех регионах страны электронную оценку социальных учреждений, которую граждане могли бы выставлять со смартфонов. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В июне 2025 года Кабмин утвердил параметры проведения эксперимента, в рамках которого жители нескольких регионов оценят качество работы организации социальной сферы через портал госуслуги. Уточнялось, что эксперимент продлится весь 2026 год и предполагает, что после записи ребенка в детский сад или школу, посещение врача или занятия в спортивной секции, граждане получат электронную анкету с вопросами об организации процесса получения услуг. Качество работы можно будет оценить по 5-бальной шкале. Владельцам сайтов, информационных систем и приложений не нужно будет в течение 3 лет хранить данные о регистрации пользователей, ее отмене и авторизациях в привязке к номеру телефона. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на новую редакцию 3-го пакета антимошеннических законов, так называемый «Антифрод 3.0». Минцифры России уже направила документ на межведомственное согласование. Об этом изданию заявил источник, знакомый с чиновниками нескольких профильных ведомств. Согласно новой версии законопроекта, из него также убрали положение о передаче согласия на обработку персональных данных и его отзыве через госуслуги. Кроме того, из новой редакции исчезло требование к интернет-площадкам проверять достоверность сведений о телефонных номерах, работающих на них иностранцев, а также ряд других норм. И в завершении выпуска: более трети россиян стали чаще следить за количеством белка в рационе, а 44% включает белковые продукты в каждый прием пищи. 54% считает, что надпись «высокое содержание белка» автоматически делает продукт более полезным, а 66% готовы за него переплачивать. Таковы данные исследования, с которыми ознакомилась газета «РУ». Среди продуктов с высоким содержанием белка россияне чаще всего выбирают яйца, мясо и творог. Около трети стали чаще покупать белковые версии привычных продуктов – протеиновые батончики, сыры с высоким содержанием белка и белковые десерты. Интерес к белку связан с трендом на здоровый образ жизни, советами близких и акциями в магазинах. Главное преимущество – длительное чувство сытости, поддержка необходимого уровня белка и польза для здоровья. При выборе продуктов жители страны смотрят на натуральный состав и количество белка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес. Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
7: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе ночи без заморозков, вся осень будет мягкой. По прогнозам синоптиков, в пятницу 21 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно. Днем до 32 градусов, ночью плюс 23. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 13 часов 50 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, сохраните будущее, спасая жизнь. Сообщите о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах по телефону горячей линии 4-00-24 с мобильного 102. «Вау Рассвет», которая входит в компанию «Прогресс Агро», полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Это ключевой корм для молочного скота. От его качества напрямую зависит продуктивность буренок. В этом году под культуру отвели 3277 гектаров. Плановый объем заготовки – 83,5 тысячи тонн. И хотя погода в этом сезоне испытывала аграриев на прочность, сначала затяжные дожди, затем сильная жара, урожай получился достойным. Средняя урожайность превысила 320 центнеров. С гектара. Технолог по кормопроизводству Евгений Кравченко отметил, что главное условие успеха – влага на старте и тепло в течение вегетации. Несмотря на погодные качели, хозяйство показало отличный результат. Уважаемые арендаторы земельных участков, находящихся в государственной собственности на территории Усть-Лабинска, администрация городского поселения напоминает о необходимости своевременно вносить арендную плату по заключенным договорам. Обратите внимание, неуплата влечет начисление пени, а если задолженность затянется, договор аренды могут расторгнуть в одностороннем порядке. Получить консультацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью. Отдел находится по адресу улица Ленина, 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. На Кубани набирает обороты уборочная компания, которую аграрии уже прозвали «сладкой эстрадой». На сегодняшний день переработано 500 тысяч тонн сахарной свеклы, а произведено 55 тысяч тонн сахара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион остается главным производителем и поставщиком сахара в стране. Кубанский сахар полностью обеспечивает юг России и многие другие регионы. Впереди еще много работы, предстоит собрать урожай из 232 тысяч гектаров, из которых на данный момент обработано 8,5 тысяч. Темпы, как говорят аграрии, задан хороший. В летние каникулы в городе продолжают работу досуговые площадки. Здесь ребята могут не только весело провести время, но и найти новых друзей. Организаторы подготовили насыщенную программу: спортивные эстафеты, подвижные игры и творческие конкурсы. Площадки ждут гостей каждый будний день с 17:00 до 20:00, и работать они будут вплоть до конца августа. Запомните адреса: Красная 295, Чкалова 181, Красноварштадская 1, это комплексная спортплощадка, Центральная, Советская 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытце, Пушкина 71, комплексная площадка, а также Продольная на пересечении с Первомайской. Успевайте на игры. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на ОФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Поехали. Косы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как ладони, ритм говорит.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе ночи без заморозков, вся осень будет мягкой. По прогнозам синоптиков, в пятницу 21 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно. Днем до 32 градусов, ночью плюс 23. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 13 часов 50 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В оперштабе Краснодарского края прокомментировали актуальную ситуацию с обеспечением бензином АЗС региона. По данным регионального министерства ТЭК и ЖКХ, за последние две недели ситуация с топливом на Кубани усложнилась. В регионе сейчас не работают 120 АЗС. Власти края принимают необходимые меры для решения проблемы. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в регионе действует рабочая группа по вопросам обеспечения топлива. Ее возглавляет вице-губернатор Евгений Пергун. В настоящее время в крае работает более 920 автозаправочных станций, говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края. На автомобильных заправках региона продолжают дежурить казаки и волонтеры для поддержания общественного порядка. На Кубани действует ограничение на продажу топлива на один автомобиль. Также временно запрещена продажа бензина в канистры. Жители и гостей Краснодарского края попросили не приобретать автомобильное топливо впрок. В Краснодарском крае 21,5 тысячи матерей получили оплату по родовым сертификатам. На это было перечислено более 231 миллиона рублей. Родовой сертификат дает возможность получить медицинскую помощь во время беременности, родов и после рождения ребенка. Его дают бесплатно в женской консультации на 28 или 30 неделе беременности. Этот документ дает возможность женщине самой выбрать медицинскую организацию для наблюдения за своим здоровьем и за развитием младенца. В этом году номинал сертификата 12 тысяч рублей. Деньги перечисляются напрямую в больницы, их нельзя обналичить. Чтобы оформить сертификат, потребуется паспорт, полис обязательного медстрахования и СНИЛС. При первом обращении в женскую консультацию, роддом или детскую поликлинику документ формируют в электронном виде, и его данные автоматически появляются в личном кабинете на госуслугах. Глава города Роман Перевалов в своих соцсетях написал, что продолжается реализация проекта «Усть-Лабинская миля». Большая часть строительно-монтажных работ выполнена. На объекте ведутся работы по монтажу малых архитектурных форм, устройству покрытия на асфальтной дорожке, а также завершается мероприятие по укладке тротуарной плитки. По итогам объезда с подрядчиками даны соответствующие поручения по завершению оставшихся этапов в установленные сроки. Глава города Роман Перевалов в рамках акции «Собери ребенка в школу» посетил многодетные семьи и вручил детям школьные принадлежности. Будущим первоклассникам переданы ранцы, канцелярские наборы и необходимые для учебы материалы. Ребята получили все, что пригодится в новом учебном году. Делегация Усть-Лабинского района стала участниками юбилейного форума «Регион-93». Заключительная смена этого года «Миссия творить добро» объединила активную и талантливую молодежь со всего Краснодарского края. Ребята представили свои инициативы, обсудили важные вопросы и поделились идеями, которые помогут сделать наш край лучше. Особенно значимой стала встреча с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Такие встречи вдохновляют, объединяют и дают молодежи возможность быть услышанной. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе ночи без заморозков, вся осень будет мягкой. По прогнозам синоптиков, в пятницу 21 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно. Днем до 32 градусов, ночью плюс 23. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 13 часов 50 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на ОФМ. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Минздрав России расширил перечень должностей для медсестер и фельдшеров, включив в него позиции участковой медсестры и заведующего фельдшерско-акушерским пунктом. Об этом сообщает ТАСС. Данное изменение вступит в силу с 1 сентября. Уточняется, что медсестры и фельдшеры смогут работать в качестве заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. В случае наличия образования по лабораторной диагностике специалист может стать главным лаборантом. Кроме того, есть возможность занять пост медсестры по приему вызова скорой помощи и стерилизационной медсестры. Главный фельдшер может заниматься управлением сестринской деятельностью при условии наличия степени бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению. Предельный вес пустого ранца для учеников начальных классов составляет 700 граммов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что пустой рюкзак для учеников средних и старших классов должен весить не более 1 килограмма. По словам пресс-службы, для младших школьников обязательно формоустойчивая спинка с наличием жесткой вставки, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Это позволяет предотвратить искривление позвоночника. Еще один важный элемент ранца – широкие и мягкие регулируемые лямки. И в завершении выпуска самым популярным литературным персонажем, с которым россияне начали бы бизнес, стал профессор Преображенский из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Его выбрали 17% опрошенных. В вопросе о том, кто из героев мог бы построить наиболее успешный бизнес, лидером стал Остап Бендер. За него проголосовали 18% респондентов. Аналитики рассказали, что Остап Бендер также был признан лучшим переговорщиком среди литературных персонажей. За него проголосовали 24% респондентов. При этом 11% участников опроса заявили, что не стали бы вести бизнес с Остапом Бендером. Чаще опрошенные отказывались только от сотрудничества с Плюшкиным и Обломовым. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Радио УФМ на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, сохраните будущее, спасая жизнь. Сообщите о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах по телефону горячей линии 4-00-24 с мобильного 102. ВАО «Рассвет», которая входит в компанию «Прогресс Агро», полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Это ключевой корм для молочного скота. От его качества напрямую зависит продуктивность буренок. В этом году под культуру отвели 3277 гектаров. Плановый объем заготовки – 83,5 тысячи тонн. И хотя погода в этом сезоне испытывала аграриев на прочность, сначала затяжные дожди, затем сильная жара, урожай получился достойным. Средняя урожайность превысила 320 центнеров с гектара. Технолог по кормопроизводству Евгений Кравченко отметил, что главное условие успеха – влага на старте и тепло в течение вегетации. Несмотря на погодные качели, хозяйство показало отличный результат. Уважаемые арендаторы земельных участков, находящихся в государственной собственности на территории Усть-Лабинска, администрация городского поселения напоминает о необходимости своевременно вносить арендную плату по заключенным договорам. Обратите внимание, неуплата влечет начисление пени, а если задолженность затянется, договор аренды могут расторгнуть в одностороннем порядке. Получить консультацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью. Отдел находится по адресу улица Ленина, 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. На Кубани набирает обороты уборочная компания, которую аграрии уже прозвали «сладкой эстрадой». На сегодняшний день переработано 500 тысяч тонн сахарной свеклы, а произведено 55 тысяч тонн сахара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион остается главным производителем и поставщиком сахара в стране. Кубанский сахар полностью обеспечивает юг России и многие другие регионы. Впереди еще много работы, и предстоит собрать урожай с 232 тысяч гектаров, из которых на данный момент обработано 8,5 тысяч. Темпы, как говорят аграрии, задан хороший. В летние каникулы в городе продолжают работу досуговые площадки. Здесь ребята могут не только весело провести время, но и найти новых друзей. Организаторы подготовили насыщенную программу: спортивные эстафеты, подвижные игры и творческие конкурсы. Площадки ждут гостей каждый будний день с 17:00 до 20:00, и работать они будут вплоть до конца августа. Запомните адреса: Красная 295, Чкалова 181, Краснофорштадтская 1, это комплексная спортплощадка, Центральная, Советская 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытце, Пушкина 71, комплексная площадка, а также Продольная на пересечении с Первомайской. Успевайте на игры. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: радио. УФМ. УФМ. Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах Стелс огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
4: Стелс. Успей на скидки и работай. Работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107 и 9 FM. Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева вышла в 1/8 финала Мастерса в Цинциннати, обыграв в матче третьего круга 37-ю ракетку мира из Индонезии Джаничи Чен 6-1, 7-6. Андреева в пятый раз в этом году пробилась в четвертый круг турнира категории ВТА-1000. К слову, 18-я ракетка мира Андрей Рублев не сумел пробиться в четвертый круг Мастерса, уступив в третьем раунде 47-й ракетке португальцу Нуну Боржишу в двух сетах. Рублев впервые с 2020 года покинет топ-20 мирового рейтинга. Футболисты «Акрона» в гостях неожиданно обыграли ЦСКА 1-0 в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Это первое поражение армейцев в новом сезоне. Единственный гол на 9-й минуте забил форвард гостей Кевин Аривала, который затем на 57-й минуте получил прямую красную карточку за удар локтем. Несмотря на численное меньшинство, во втором тайме тольяттинцы удержали победный счет и вышли на второе место в турнирной таблице группы D. Лидирует в этом квартете по-прежнему Ростов, обыгравший 1-0 дома московский «Локомотив». Лидер железнодорожников Алексей Батраков приехал на матч, но остался вне заявки. Он решил поддержать команду из сектора для болельщиков и лично объявить фанатской трибуне, что перейдет в турецкий «Галатасарай». Квартет B возглавил Ахмат, выигравший дома у воронежского «Факела» 2-1. К слову, в этой встрече первый гол в исполнении Георгия Милкадзе был забит уже на 9-й секунде. В секунде матча это второй по скорости мяч в истории турнира. А Оренбург вышел на первое место в группе A, уверенно обыграв родину 4-1 на выезде. Хоккеисты тольяттинской «Лады» обыграли четвертьфиналиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина Салават Юлаев 6-3 во втором туре предсезонного турнира Кубок Республики Башкортостан и вышли на второе место в турнирной таблице, уступая только Амуру. Хабаровчане, в свою очередь, одержали вторую победу, взяв верх над Барысом 5-1. Тем временем в Ярославле действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в товарищеском матче по булитам обыграл нижегородская «Торпеда». 2-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: радио УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
0: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

название многих. Если тебя подведут, то скорее всего подведут итоги. Все дороги ведут в Рим. Давайте по головам. Я не дам мегаполису съесть себя, я сожру его сам. Мега, мега, эй, мега, мега, мега, мега, эй, мега, мега, мега, мега, эй, мега, мега, мега.

Мегаполис манит деньгами и обещаний горами. Ты ждал жизни словно с витрины, но что по итогу ты снова на грани. Все дороги ведут в Рим, давайте по головам. Я не дам мегаполису съесть себя, я сожру его.

0: радио УФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В оперштабе Краснодарского края прокомментировали актуальную ситуацию с обеспечением бензином АЗС региона. По данным регионального министерства ТЭК и ЖКХ, за последние две недели ситуация с топливом на Кубани усложнилась. В регионе сейчас не работают 120 АЗС. Власти края принимают необходимые меры для решения проблемы. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в регионе действует рабочая группа по вопросам обеспечения топлива. Ее возглавляет вице-губернатор Евгений Пергун. В настоящее время в крае работает более 920 автозаправочных станций, говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края. На автомобильных заправках региона продолжают дежурить казаки и волонтеры для поддержания общественного порядка. На Кубани действует ограничение на продажу топлива на один автомобиль. Также временно запрещена продажа бензина в канистры. Жители и гостей Краснодарского края попросили не приобретать автомобильное топливо впрок. В Краснодарском крае 21,5 тысячи матерей получили оплату по родовым сертификатам. На это было перечислено более 231 миллиона рублей. Родовой сертификат дает возможность получить медицинскую помощь во время беременности, родов и после рождения ребенка. Его дают бесплатно в женской консультации на 28 или 30 неделе беременности. Этот документ дает возможность женщине самой выбрать медицинскую организацию для наблюдения за своим здоровьем и за развитием младенца. В этом году номинал сертификата 12 тысяч рублей. Деньги перечисляются напрямую в больнице, их нельзя обналичить. Чтобы оформить сертификат, потребуется паспорт, полис обязательного медстрахования и СНИЛС. При первом обращении в женскую консультацию, роддом или детскую поликлинику документ формируют в электронном виде, и его данные автоматически появляются в личном кабинете на госуслугах. Глава города Роман Перевалов в своих соцсетях написал, что продолжается реализация проекта «Усть-Лабинская миля». Большая часть строительно-монтажных работ выполнена. На объекте ведутся работы по монтажу малых архитектурных форм, устройству покрытия на асфальтной дорожке, а также завершаются мероприятия по укладке тротуарной плитки. По итогам объезда с подрядчиками даны соответствующие поручения по завершению оставшихся этапов в установленные сроки. Глава города Роман Перевалов в рамках акции «Собери ребенка в школу» посетил многодетные семьи и вручил детям школьные принадлежности. Будущим первоклассникам переданы ранцы, канцелярские наборы и необходимые для учебы материалы. Ребята получили все, что пригодится в новом учебном году. Делегация Усть-Лабинского района стала участниками юбилейного форума «Регион-93». Заключительная смена этого года «Миссия творить добро» объединила активную и талантливую молодежь со всего Краснодарского края. Ребята представили свои инициативы, обсудили важные вопросы и поделились идеями, которые помогут сделать наш край лучше. Особенно значимой стала встреча с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Такие встречи вдохновляют, объединяют и дают молодежи возможность быть услышанными. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ. Усть-Лабинск ФМ. Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
6: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
8: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в в которой тонешь, тонешь.

0: 107.9 FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый Esteo V27. Со своими скидками и при оформлении госсубсидий цена может стартовать с 4 700 000 рублей. Это один из самых выгодных вариантов в своем классе. Esteo V27 – это современный, хорошо оснащенный кроссовер мощностью 456 лошадиных сил. Tenet T4 пока остается в продаже. По исследованию портала «Китайские автомобили» в дефиците только машины на механике. Все остальные версии есть. Напомним, ранее холдинг АГР снял Tenet T4 с конвейера. На смену уже пришел более крупный T4L. Он дороже, но салон просторнее. И вещей в багажнике поместится больше. Концерн Great Wall планирует запустить российскую сборку еще 3 моделей. На заводе «Автотор» в Калининграде будут выпускать внедорожники «Тэнк 400», «Тэнк 500» и «Хавейл H9». Локализация не гарантирует снижение цен, но в перспективе это положительно скажется на розничной цене из-за снижения количества налогов и сборов в цене машины. Audi A7 в кузове C7 – не самый плохой выбор возрастной люксовой модели. Проблемы возможны, но они неизбежны в любом сложном автомобиле. При этом цена содержания не улетает в космос. Пневмоподвеска удачная и относительно недорогая в ремонте. Есть большой выбор двигателей и коробок передач. Есть более технологичные, есть более надежные. Подробнее об Audi A7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Усть-Лабинск FM. Радио «Усть-Лабинск FM». На 107.9 FM.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россия может возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой в октябре 2026 года. Об этом сообщил министр экономразвития Российской Федерации Максим Решетников, передает ТАСС. По его словам, российские туроператоры на данный момент формируют туры, которые включают посещение Мьянмы одновременно с посещением одной из соседних стран. Решетников отметил, что такой формат позволит разнообразить путешествия и увидеть больше мест. Министр добавил, что Мьянму посещает около 4000 российских туристов в год. С января текущего года между двумя странами действует безвизовый режим. В России педагогам предоставляется право на отпуск длительностью до одного года, который они могут взять спустя 10 лет непрерывной работы. Во время отдыха за преподавателем сохраняется его рабочее место, подчеркнул в беседе с РТ доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он пояснил, что продолжительность непрерывной педагогической работы определяется на основе записи в трудовой книжке или данных о стаже. При соблюдении условия учитель имеет право оформить отпуск на год, подав соответствующее заявление, которое затем оформляется распорядительным актом организации. Он подчеркнул, что во время длительного отпуска педагога не могут перевести на другую работу или уволить. Исключения касаются только случаев ликвидации организации. И в завершении выпуска кот Леопольд из советского фильма «Приключения кота Леопольда» оказался самым популярным персонажем детских произведений в России, пишет газета «Ру». В опросе поучаствовало более 1500 человек. Он приурочен ко дню рождения Чебурашки, который отмечается 20 августа. В топ-10 любимых персонажей также вошли Чебурашка, доктор Айболит, Винни-Пух, Карлсон, Маленький принц, Заяц из «Ну погоди», Незнайка, Кот Матроскин и дядя Федор. Все опрошенные заявили, что для всестороннего развития ребенка необходимо показывать ему детские досуговые произведения, музыку, книги, кино и мультфильмы во время отдыха. Респонденты считают, что герои таких работ учат детей доброте, умению дружить, справедливости, честности, ответственности и вере в себя. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

dne, взявши я душ, лишивши я сна, я все разменяю, шагая по краю, ведь без нее мой мир теряет она.

0: Радио. УФМ. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если куры активно роются в сене, к затяжным дождям. По прогнозам синоптиков, в субботу, 22 августа, в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 34 градусов, ночью плюс 25. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 48 минут, слабая магнитная буря.

0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: ВТФМ.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Как связана Третьяковская галерея и компания Huawei? Третьяковская галерея анонсировала выставку вокруг пейзажа, частью которой станут фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei X-Mage. В экспозицию также войдут снимки, созданные на смартфоны новой серии Huawei Pura 90S. Выставка пейзажной фотографии объединит около 130 работ более 30 авторов. Посетители увидят произведения из собрания галереи, а также современные снимки участников конкурса Huawei X-Mage. Экспозиция охватит период с конца 19 века до наших дней и покажет, как менялось восприятие природы в фотографии. Проект расскажет об эволюции жанра, от первых экспериментов, связанных с традициями живописи, до современных художественных подходов. Отдельное внимание уделено фотографии как самостоятельному виду искусства. Посетители смогут увидеть различные подходы к изображению пейзажа, от документальной съемки до художественных экспериментов с композицией, ракурсом и восприятием пространства. Часть выставки будет посвящена современным возможностям мобильной фотографии. Работы победителей конкурса Huawei X-Mage покажут, как смартфоны становятся инструментом для создания художественных снимков и помогают раскрывать новые способы работы с пейзажем. Регистрация на участие в конкурсе Huawei X-Mage Awards 2026 уже открыта на официальном сайте Huawei в разделе «Комьюнити». Заявки принимаются до 30 августа 2026 года. Победители конкурса будут объявлены позже. На этом пока все. Услышимся!
0: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, сохраните будущее, спасая жизнь. Сообщите о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах по телефону горячей линии 4-00-24 с мобильного 102. ВАО «Рассвет», которая входит в компанию «Прогресс Агро», полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Это ключевой корм для молочного скота. От его качества напрямую зависит продуктивность буренок. В этом году под культуру отвели 3277 гектаров. Плановый объем заготовки – 83,5 тысячи тонн. И хотя погода в этом сезоне испытывала аграриев на прочность, сначала затяжные дожди, затем сильная жара, урожай получился достойным. Средняя урожайность превысила 320 центнеров с гектара. Технолог по кормопроизводству Евгений Кравченко отметил, что главное условие успеха – влага на старте и тепло в течение вегетации. Несмотря на погодные качели, хозяйство показало отличный результат. Уважаемые арендаторы земельных участков, находящихся в государственной собственности на территории Усть-Лабинска, администрация городского поселения напоминает о необходимости своевременно вносить арендную плату по заключенным договорам. Обратите внимание, неуплата влечет начисление пени, а если задолженность затянется, договор аренды могут расторгнуть в одностороннем порядке. Получить консультацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью. Отдел находится по адресу улица Ленина, 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. На Кубани набирает обороты уборочная компания, которую аграрии уже прозвали «сладкой эстрадой». На сегодняшний день переработано 500 тысяч тонн сахарной свеклы, а произведено 55 тысяч тонн сахара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион остается главным производителем и поставщиком сахара в стране. Кубанский сахар полностью обеспечивает юг России и многие другие регионы. Впереди еще много работы, и предстоит собрать урожай с 232 тысяч гектаров, из которых на данный момент обработано 8,5 тысяч. Темпы, как говорят аграрии, задан хороший. В летние каникулы в городе продолжают работу досуговые площадки. Здесь ребята могут не только весело провести время, но и найти новых друзей. Организаторы подготовили насыщенную программу, спортивные эстафеты, подвижные игры и творческие конкурсы. Площадки ждут гостей каждый будний день с 17:00 до 20:00 и работать они будут вплоть до конца августа. Запомните адреса: Красная 295, Чкалова 181, Краснофорштадтская 1, это комплексная спортплощадка, Центральная, Советская 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытце, Пушкина 71, комплексная площадка, а также продольная на пересечении с Первомайской. Успевайте на игры. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если куры активно роются в сене, к затяжным дождям. По прогнозам синоптиков, в субботу, 22 августа, в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 34 градусов, ночью плюс 25. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 48 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
10: Качество, проверенное временем.
9: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.
11: Это больше самых главных слов. Твой взгляд.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В оперштабе Краснодарского края прокомментировали актуальную ситуацию с обеспечением бензином АЗС региона. По данным регионального министерства ТЭК и ЖКХ, за последние две недели ситуация с топливом на Кубани усложнилась. В регионе сейчас не работают 120 АЗС. Власти края принимают необходимые меры для решения проблемы. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в регионе действует рабочая группа по вопросам обеспечения топлива. Ее возглавляет вице-губернатор Евгений Пергун. В настоящее время в крае работает более 920 автозаправочных станций, говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края. На автомобильных заправках региона продолжают дежурить казаки и волонтеры для поддержания общественного порядка. На Кубани действует ограничение на продажу топлива на один автомобиль. Также временно запрещена продажа бензина в канистры. Жители и гостей Краснодарского края попросили не приобретать автомобильное топливо впрок. В Краснодарском крае 21,5 тысячи матерей получили оплату по родовым сертификатам. На это было перечислено более 231 миллиона рублей. Родовой сертификат дает возможность получить медицинскую помощь во время беременности, родов и после рождения ребенка. Его дают бесплатно в женской консультации на 28 или 30 неделе беременности. Этот документ дает возможность женщине самой выбрать медицинскую организацию для наблюдения за своим здоровьем и за развитием младенца. В этом году номинал сертификата 12 тысяч рублей. Деньги перечисляются напрямую в больнице, их нельзя обналичить. Чтобы оформить сертификат, потребуется паспорт, полис обязательного медстрахования и СНИЛС. При первом обращении в женскую консультацию, роддом или детскую поликлинику документ формируют в электронном виде, и его данные автоматически появляются в личном кабинете на госуслугах. Глава города Роман Перевалов в своих соцсетях написал, что продолжается реализация проекта «Усть-Лабинская миля». Большая часть строительно-монтажных работ выполнена. На объекте ведутся работы по монтажу малых архитектурных форм, устройству покрытия на асфальтной дорожке, а также завершается мероприятие по укладке тротуарной плитки. По итогам объезда с подрядчиками даны соответствующие поручения по завершению оставшихся этапов в установленные сроки. Глава города Роман Перевалов в рамках акции «Собери ребенка в школу» посетил многодетные семьи и вручил детям школьные принадлежности. Будущим первоклассникам переданы ранцы, канцелярские наборы и необходимые для учебы материалы. Ребята получили все, что пригодится в новом учебном году. Делегация Усть-Лабинского района стала участником юбилейного форума «Регион-93». Заключительная смена этого года «Миссия творить добро» объединила активную и талантливую молодежь со всего Краснодарского края. Ребята представили свои инициативы, обсудили важные вопросы и поделились идеями, которые помогут сделать наш край лучше. Особенно значимой стала встреча с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Такие встречи вдохновляют, объединяют и дают молодежи возможность быть услышанной. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Дома на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
5: Серое небо, нелетная погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется.

погода. Я такая в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если куры активно роются в сене, к затяжным дождям. По прогнозам синоптиков, в субботу 22 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 34 градусов, ночью плюс 25. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 48 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Операции с цифровым рублем, которые станут доступны широкому кругу россиян с 1 сентября, будут для них бесплатными, пишут РИА Новости. По словам специалистов, в отличие от физлиц, бизнесу придется платить комиссии за использование цифровой национальной валюты, но этот сбор должен быть минимальным в сравнении с банковскими тарифами за аналогичные безналичные операции. Электронный кошелек под цифровой рубль можно будет завести в мобильном приложении работающего с ним банка, то есть любого из списка системно значимых. На главной странице сервиса должна появиться специальная кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе запуска цифрового рубля для широкого круга пользователей доступ к нему получат клиенты 12 российских системно значимых банков, консолидирующих свыше 80% платежного рынка. Предельный вес пустого ранца для учеников начальных классов

0: Составляет 700 граммов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что пустой рюкзак для учеников средних и старших классов должен весить не более 1 килограмма. По словам пресс-службы, для младших школьников обязательно формоустойчивая спинка с наличием жесткой вставки, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Это позволяет предотвратить искривление позвоночника. Еще один важный элемент транса – широкие и мягкие регулируемые лямки. И в завершении выпуска: более трети россиян стали чаще следить за количеством белка в рационе, а 44% включает белковые продукты в каждый прием пищи. 54% считает, что надпись «высокое содержание белка» автоматически делает продукт более полезным, а 66% готовы за него переплачивать. Таковы данные исследования, с которыми ознакомилась газета «РУ». Среди продуктов с высоким содержанием белка россияне чаще всего выбирают яйца, мясо и творог. Около трети стали чаще покупать белковые версии привычных продуктов – протеиновые батончики, сыры с высоким содержанием белка и белковые десерты. Интерес к белку связан с трендом на здоровый образ жизни, советами близких и акциями в магазинах. Главное преимущество – длительное чувство сытости, поддержка необходимого уровня белка и польза для здоровья. При выборе продуктов жители страны смотрят на натуральный состав и количество белка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на UFM.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если куры активно роются в сене, к затяжным дождям. По прогнозам синоптиков, в субботу, 22 августа, в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 34 градусов, ночью плюс 25. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 48 минут, слабая магнитная буря.

0: Устилабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: обошли ваши конкуренты, значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: вожди, никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы разные, бе.

0: FM. Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

listening. Okay. Let me tell you the story of that guy.

0: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3, 8-918-0807-3.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
1: Ты хоть понимаешь, что ты делаешь в своей жизни? Хочешь, как мать? Ты хочешь закончить, как она?
2: Я хочу, как я.
1: Сажай самолет.
3: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. Их печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно 100 сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны на чужбине.

0: и грудь пробила дробь, черная смородина. Эх, мама, мама, родина.
1: Ты дверь в одну сторону один раз открыв, обратно не закроешь. Ева!
0: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. И печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно стон сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце.

создавая себе идеал красоты, в ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрывая глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна, ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

с утра, в обед и вечером. УФМ.

это чудо, я не знаю. Зачем смотреть футбол, хожу с тобой к друзьям. Не знаю, почему ты нравишься моим родителям. Не знаю, как вообще все это происходит. По знаку зодиака мы реально не подходим. Но день за днем проходит, и если это не любовь, она и не нужна мне. Просто будь со мной.

Бывает иногда просто увидишь ее с какой-то умной книгой посреди вагона метро. И вдруг не важно, что ты проехал свою станцию, что кто-то ждет, и никто не просил остаться, что ты студент на грани отчисления, и что в военкомате весеннее обновление. Зимой лето обязательно бы вернулось, если бы она еще хоть раз тебе улыбнулась.